0: Radio Digital FM, solo lo mejor, solo lo mejor.
1: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового.